0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Hi, we're the Backstreet Boys, and you won't hear our music here on Loud FM.